Мы вступаем в 90-е годы, последние десятилетия 20-го века. В такие минуты мы как бы заново переживаем все, что с нами произошло, с надеждой смотрим. И каждый, кто чувствует и мыслит о каком-то мире, разделяет свой судьбу. Какой бы стороной не оборачивался нам в наше время, радостно и